0: премия, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с полным дружеством уровнем судья.
4: Доброjutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning.
7: Dobro jutro.
8: Buenos dias.